0: By the time you receive this cassette, I will have kidnapped one of your ladies. Now it's time for you to pay me the money that you owe me.
1: Hello?
2: Mr. Bannister?
1: This is he?
2: We have your wife.
1: How is she?
2: She's all right for now.
3: I know the cops are listening, so we'll keep this short. We want 600,000 in old 20s.
4: Паттерсон запарковал машину у кинотеатра «Россия».
5: Карбович проехал Университетский проспект, повернул на Мосфильмовскую улицу и едет к Киевскому вокзалу.
6: А где Лунц?
7: Лунц выехал на Ленинградский проспект. Приближайтесь к речному вокзалу.
6: Значит, Карпович едет к нам в гости. Что ж так рано? Ведь связь назначена на 23. Decompression.

0: come all the way to the...
1: Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВБ-76.
0: Самый натуральный засранец.

0: Please, please, no, no, I will watch Murder Capital Television as you say. Please, please, no, no, don't hurt me. I will watch all day. I will watch
1: Murder Capital Television.
2: Паттерсон запарковал машину у кинотеатра «Россия».
3: Карбович проехал Университетский проспект, повернул на Мосфильмовскую улицу и едет к Киевскому вокзалу.
4: А где Лунц?
5: Лунц выехал на Ленинградский проспект. Приближайтесь к речному вокзалу.
4: Значит, Карпович едет к нам в гости. Что ж так рано? Ведь связь назначена на 23.
6: Decompression. Decompression. Decompression.

0: побаловается.
1: Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВБ-76.
0: Самый натуральный засранец.